без мати, без мат бит, без матру, без матра, без нам на геперенян, без мат пон, без мат пани, без мат огни хедевдани, без мат тарки, без мат хани, без мат сад лагни прани, без мат сенджо, без мат джо, без мат мун, без мат бо, без мат сен, без мат сада, без мат одир, без мат ра, без мат теле, без мат дур, без мат деке азразур, бегу даде без мат.